0: she crazy.
1: Слушайте ни в интернет на адрес
2: radiometronom.com.
1: Любимото радио.

18 и 10 минути. Jason Derulo, The Joy Jason in the melody. Айде, мака! Айде,

0: мне понравится. Давай.
1: Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь
0: насила,
1: хочу тебе понравиться.
0: О, боже, какой мужчина! Давай, я хочу от тебя сына.

О! Какой мужчина! Я хочу от тебя! Жоре, кого услышиваешь още, Жоре? Алло, босаджията! Маму Нели, услышва се това Жорката. И дочка хочу, и сина хочу, и дочка. Аре сега специално за Ранчо да бос, дами и господа, само хубава музика. Baby, don't hurt. Маму Нели, айде, че идва Испания.

слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.